нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о

блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святели всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, может